0: все в светлом разуме его.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы привезли медали соревнований по тайскому боксу, прошедших в Курске. Участниками состязаний стали спортсмены в возрасте от 8 до 23 лет из Брянска, Орла и Курска. Обладателями золотых медалей стали Арсений Олейник, Иван Хатюшин, Максим Абдулаев и Мария Изотенкова, а также Тимофей Ефимов, Михаил Тарасов и Глеб Юшков. При этом брянец Арсений Олейник также получил пояс чемпиона, главную награду турнира. Таким образом, сборная Брянской области подтвердила высокий уровень своей подготовки. Вальс Победы принес брянским танцовщикам серебряные медали. В преддверии Дня Победы в Москве состоялся юбилейный тур. Это одни из самых крупных соревнований по танцевальному спорту России. Серебряными призерами турнира стали участники народного ансамбля бального танца «Фантазия». В очередной раз Александра Львутина и Никита Жариков доказали высокий уровень исполнительского мастерства. Саша и Никита уверенно прошли финал и в упорной борьбе стали обладателями Кубка из серебряных медалей. Конкуренцию в их возрастной категории брянцам составляли 249 юниорских пар. Брянские школьники приняли участие в летнем фестивале ГТО на базе физкультурно-спортивного комплекса «Путевка». Соперничали 29 команд. Ребята проверили свою физическую подготовку, выполнили нормативы ГТО. Программа фестиваля включала бег, упражнения на силу и гибкость, по результатам выполнения которых первое место заняла команда из Дядькова. Серебро у школьников из Карачева, на третьем месте спортсмены из Жуковки. В парке культуры и отдыха железнодорожников состоялась районная спартакиада молодежи. Турнир был посвящен 130-летию Фокинского района Брянска. В нем участвовали 11 команд юношей. Ребята состязались в метании гранаты на точность, беге на 1000 метров, стрельбе из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров и подтягивании на высокой перекладине. В итоге первое место заняли юноши из лицея номер 27. На втором месте оказались учащиеся 36-й школы. На третьем месте команда из школы номер 40. Суперкубок «Патриот» по хоккею разыграли в Дядьково. Соревнования были приурочены к празднованию Дня Великой Победы. За почетный трофей сражались юные хоккеисты из Брянска, Дядькова и Стародуба. По итогам напряженной борьбы обладателем суперкубка «Патриот» стала команда «Олимп» из Дядькова. А в Гордеевке в преддверии празднования 9 мая прошли старты Победы. Мероприятие провели на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Участниками соревнований стали команды из 6 школьников. Подростки состязались в ловкости, меткости и силе. Так, например, в эстафете «Разведчики» им предстояло проявить смекалку и знания о войне, а в конкурсе «На привале» команды пели военные песни. Товарищеский матч, который приурочен ко Дню Великой Победы, состоится сегодня в Брянске. Ветераны брянского «Динамо» встретятся с военнослужащими и ветеранами специальной военной операции. За «сине-белых» в том числе сыграют главный тренер команды, в прошлом прославленный игрок Андрей Кончельскис, тренер вратарей Владимир Сычев и директор клуба Андрей Козлов. Известно также, что на поле выйдет герой России, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков. А вот главными тренерами команды «Динамо Брянск» станут легендарные ветераны клуба Виктор Зимин, Николай Сергеев и Анатолий Шагин. Матч пройдет на стадионе «Динамо». Начало в 13 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: письме.
1: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: Песен слишком много.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Следственный комитет установит причастных к беспилотной атаке на автозаводец в Брянске. Напомню, в ночь на 7 мая в результате атаки киевского режима в Бежецком районе ранения получили 13 человек, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшие находились в квартирах во время детонации боезаряда на беспилотнике. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Ранее сообщалось, после ударов вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В ускоренном режиме разбирались завалы, строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Добавлю, как и после теракта 10 марта, они не стали ждать просьб, приехали сами по вызову сердца. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все военные преступники, ведущие войну с мирным населением. В Брянске завершат строительство водозабора «Деповский». Современный объект водопроводной сети Брянск получит в этом году. Инженерные коммуникации обеспечат потребности населения Володарского района в чистой воде. В то же время готовится реконструкция бордовических водозаборных сооружений, необходимость модернизации которых назрела давно, поскольку водозаборы и насосные станции в Бордовичах работают с 1983 года. Отмечу, бордовические очистные сооружения обеспечивают больше половины питьевой воды, подаваемой в город. Добавлю, городской водоканал дает в сутки Брянску 120 тысяч кубометров чистой воды. Брянцы более половины воды получают из Десны, как раз из бордовического водозабора, остальное из 123 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в столице Партизанского края составляет более 900 километров. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области успешно реализуется комплексная задача, направленная на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды жителям региона. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, в выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части, или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. В Брянск приехала делегация из Сербии для обсуждения межгосударственного партнерства. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в рамках переговоров обсудили совместные проекты в молодежной, спортивной и культурной сферах. Ранее сообщалось, брянские предприниматели продемонстрировали успех на международных рынках. Опыт отдельных предприятий показывает, что даже малый бизнес может конкурировать на мировой арене. Брянские предприятия значительно расширили поставки животноводческой продукции за границу, преодолев отметку 80 тысяч тонн по итогам ушедшего года. В числе экспортируемых грузов – мясо, сопродукты, молочная продукция и корма. География поставок охватила Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на трех рейсах. По-другому будут ходить три маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7:30 утра и до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. Россия рассчитывает на возвращение Соединенных Штатов к работе по урегулированию на Украине. В Кремле отметили, в настоящее время американские переговорщики сосредоточены на других вопросах, в первую очередь на иранской тематике. На этом фоне глава киевского режима неоднократно жаловался. Конфликт вокруг Ирана отодвинул украинскую тему на второй план для Вашингтона. По его словам, Киев опасается снижения внимания Америки с поставками вооружений и переговорному процессу. Напомню, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с своим американским коллегой заявил о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Оба лидера сошлись во мнении, Зеленский ведет линию на затягивание конфликта. Дональд Трамп также отметил, Украина потерпела поражение в военном плане. Спрос на рефинансирование ипотеки при постепенном снижении ключевой ставки заметно растет. Ставки с начала года снизились уже на 3,7%. Такое снижение уже отражается на спросе. В марте в рамках механизма по реструктуризации долга было выдано около 1500 кредитов. Во второй половине 2026 года возможно ожидать практически взрывной рост рефинансирования ипотечных кредитов при сохранении тенденции на снижение ключевой ставки Центробанка. Очередное, уже восьмое подряд снижение данного показателя дает однозначный позитивный сигнал. Но его эффект будет постепенным. Часть отложенного спроса может начать возвращаться, особенно в сегментах, где покупатели используют льготную ипотеку, рассрочки или комбинированные схемы. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

сложности. Сложно иметь, не потерять, приобрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть. А умереть.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Парад скидок в ювелирном магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Разанов ОГЭ». ОГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Следственный комитет установит причастных к беспилотной атаке на автозаводец в Брянске. Напомню, в ночь на 7 мая в результате атаки киевского режима в Бежецком районе ранения получили 13 человек, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшие находились в квартирах во время детонации боезаряда на беспилотнике. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Ранее сообщалось, после ударов вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В ускоренном режиме разбирались завалы, строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Добавлю, как и после теракта 10 марта, они не стали ждать просьб, приехали сами по вызову сердца. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все военные преступники, ведущие войну с мирным населением. В Брянске завершат строительство водозабора «Деповский». Современный объект водопроводной сети Брянск получит в этом году. Инженерные коммуникации обеспечат потребности населения Володарского района в чистой воде. В то же время готовится реконструкция бордовических водозаборных сооружений, необходимость модернизации которых назрела давно, поскольку водозаборы и насосные станции в Бордовичах работают с 1983 года. Отмечу, бордовические очистные сооружения обеспечивают больше половины питьевой воды, подаваемой в город. Добавлю, городской водоканал дает в сутки Брянску 120 тысяч кубометров чистой воды. Брянцы более половины воды получают из Десны, как раз из бордовического водозабора, остальное из 123 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в столице Партизанского края составляет более 900 километров. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области успешно реализуется комплексная задача, направленная на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды жителям региона. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
3: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
8: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию

0: радио. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: по-деревенски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну, скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней — это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Не застелена постель, утро не будет нас.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Всем привет, мы брянская группа «Hard Walkers». Слушайте нашу песню для друзей на 3.2 радио.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
6: Мам, а мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. В Брянск приехала делегация из Сербии для обсуждения межгосударственного партнерства. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в рамках переговоров обсудили совместные проекты в молодежной, спортивной и культурной сферах. Ранее сообщалось, брянские предприниматели продемонстрировали успех на международных рынках. Опыт отдельных предприятий показывает, что даже малый бизнес может конкурировать на мировой арене. Брянские предприятия значительно расширили поставки животноводческой продукции за границу, преодолев отметку 80 тысяч тонн по итогам ушедшего года. В числе экспортируемых грузов – мясо, сопродукты, молочная продукция и корма. География поставок охватила Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на 3 рейсах. По-другому будут ходить 3 маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7.30 утра до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. Россия рассчитывает на возвращение Соединенных Штатов к работе по урегулированию на Украине. В Кремле отметили, в настоящее время американские переговорщики сосредоточены на других вопросах, в первую очередь на иранской тематике. На этом фоне глава киевского режима неоднократно жаловался. Конфликт вокруг Ирана отодвинул украинскую тему на второй план для Вашингтона. По его словам, Киев опасается снижения внимания Америки с поставками вооружений и переговорному процессу. Напомню, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с своим американским коллегой заявил о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Лидеры сошлись во мнении, Зеленский ведет линию на затягивание конфликта. Дональд Трамп также отметил, Украина потерпела поражение в военном плане. Спрос на рефинансирование ипотеки при постепенном снижении ключевой ставки заметно растет. Ставки с начала года снизились уже на 3,7%. Такое снижение уже отражается на спросе. В марте в рамках механизма по реструктуризации долга было выдано около 1500 кредитов. Во второй половине 2026 года возможно ожидать практически взрывной рост рефинансирования ипотечных кредитов при сохранении тенденции на снижение ключевой ставки Центробанка. Очередное, уже восьмое подряд снижение данного показателя дает однозначный позитивный сигнал. Но его эффект будет постепенным. Часть отложенного спроса может начать возвращаться, особенно в сегментах, где покупатели используют льготную ипотеку, рассрочки или комбинированные схемы. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая. Праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянцы привезли медали соревнований по тайскому боксу, прошедших в Курске. Участниками состязаний стали спортсмены в возрасте от 8 до 23 лет из Брянска, Орла и Курска. Обладателями золотых медалей стали Арсений Олейник, Иван Хатюшин, Максим Абдулаев и Мария Изотенкова, а также Тимофей Ефимов, Михаил Тарасов и Глеб Юшков. При этом брянец Арсений Олейник также получил пояс чемпиона, главную награду турнира. Таким образом, сборная Брянской области подтвердила высокий уровень своей подготовки. Вальс Победы принес брянским танцовщикам серебряные медали. В преддверии Дня Победы в Москве состоялся юбилейный тур. Это одни из самых крупных соревнований по танцевальному спорту в России. Серебряными призерами турнира стали участники народного ансамбля бального танца «Фантазия». В очередной раз Александра Львутина и Никита Жариков доказали высокий уровень исполнительского мастерства. Саша и Никита уверенно прошли финал и в упорной борьбе стали обладателями кубка из серебряных медалей. Конкуренцию в их возрастной категории брянцам составляли 249 юниорских пар. Брянские школьники приняли участие в летнем фестивале ГТО на базе физкультурно-спортивного комплекса «Путевка». Соперничали 29 команд. Ребята проверили свою физическую подготовку, выполнили нормативы ГТО. Программа фестиваля включала бег, упражнения на силу и гибкость, по результатам выполнения которых первое место заняла команда из Дядькова. Серебро у школьников из Карачева, на третьем месте спортсмены из Жуковки. В парке культуры и отдыха железнодорожников состоялась районная спартакиада молодежи. Турнир был посвящен 130-летию Фокинского района Брянска. В нем участвовали 11 команд юношей. Ребята состязались в метании гранаты на точность, беге на 1000 метров, стрельбе из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров и подтягивании на высокой перекладине. В итоге первое место заняли юноши из лицея номер 27. На втором месте оказались учащиеся 36-й школы. На третьем месте команда из школы номер 40. Суперкубок «Патриот» по хоккею разыграли в Дядьково. Соревнования были приурочены к празднованию Дня Великой Победы. За почетный трофей сражались юные хоккеисты из Брянска, Дядькова и Стародуба. По итогам напряженной борьбы обладателем суперкубка «Патриот» стала команда «Олимп» из Дядькова. А в Гордеевке в преддверии празднования 9 мая прошли старты Победы. Мероприятие провели на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Участниками соревнований стали команды из 6 школьников. Подростки состязались в ловкости, меткости и силе. Так, например, в эстафете разведчики им предстояло проявить смекалку и знания о войне, а в конкурсе «На привале» команды пели военные песни. Товарищеский матч, который приурочен ко Дню Великой Победы, состоится сегодня в Брянске. Ветераны брянского «Динамо» встретятся с военнослужащими и ветеранами специальной военной операции. За «сине-белых» в том числе сыграют главный тренер команды, в прошлом прославленный игрок Андрей Кончельскис, тренер вратарей Владимир Сычев и директор клуба Андрей Козлов. Известно также, что на поле выйдет Герой России, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков. А вот главными тренерами команды «Динамо Брянск» станут легендарные ветераны клуба Виктор Зимин, Николай Сергеев и Анатолий Шагин. Матч пройдет на стадионе «Динамо». Начало в 13 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». И у нас в гостях инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Пилипкова. Эльвира, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень рада возможности обратиться к слушателям и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.
4: И, как обычно, после вашего прихода мы озвучиваем последние сводки про аварийность за последнее время, что у нас в этот раз происходило на дорогах города и области.
5: Да, давайте озвучим сведения. За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести.
4: А расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее серьезных происшествиях.
5: Одно из таких ДТП произошло со смертельным исходом 28 апреля в Клинцовском районе. Водитель автомобиля Nissan, двигаясь через перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу велосипедисту, который имел преимущество. И в результате данного столкновения 81-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до приезда сотрудников медицинского учреждения.
4: В таких ситуациях хочется обратиться даже больше к велосипедистам, что насколько бы ты ни был прав и сколько преимуществ бы у тебя не было, нужно все равно оценивать ситуацию, убеждаться в безопасности маневров, и мы всегда будем понимать, что машина она крепче, быстрее, и еще раз повторюсь, сколько бы ты ни был прав, последствия могут быть необратимые.
5: Да, действительно, большинство аварий происходит из-за невнимательности, спешки, либо игнорирования простых правил. Особенно важно быть внимательными на перекрестках, это зона повышенного риска.
4: Сейчас еще сезон самокатчиков начинается, тут, конечно, страшно представить, что может твориться. А что касается пешеходов, насколько часто с ними происходят ДТП?
5: Да, к сожалению, такие факты тоже имеются на территории региона. Один из таких произошел 27 апреля в Брянском районе. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра сотрудниками был отпущен домой для дальнейшего лечения.
4: И делая вывод, что безопасность дорожного движения и ответственность лежит не только на водителях, но и все-таки на пешеходах. Для некоторых это может стать небольшим открытием.
5: Конечно, безопасность на дороге – это общая ответственность. Пешеходы также обязаны соблюдать правила, переходить дорогу только в установленных местах, убедиться в своей безопасности. И особенно важно обращать внимание о том, что дети у нас категория не особо внимательных участников дорожного движения, и родителям стоит проводить с ними профилактические беседы и разъяснять дополнительно правила дорожного движения.
4: Кстати, о профилактике. Какие меры сейчас предпринимаются для снижения аварийности?
5: Мы регулярно проводим оперативно-профилактические мероприятия. Одно из таких прошло на территории Брянской области с 1 по 4 мая нетрезвый водитель. В этот период сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, особенно в местах интенсивного движения, а также на местах аварийности. Главная задача у нас была это выявление водителей состояние алкогольного опьянения и иного опьянения, и также предотвращение возможных трагедий.
4: А насколько актуальна вообще проблема нетрезвого вождения у нас?
5: К сожалению, такие факты на территории региона присутствуют. Управление автомобилем в состоянии опьянения – одна из самых опасных причин ДТП. Водители в состоянии опьянения теряют контроль, замедляется реакция, нарушается восприятие состояния скорости и расстояния.
4: Судя по всему, что праздники у нас продолжатся, планируются ли подобные мероприятия в ближайшее время еще?
5: Да, конечно. Аналогичные рейды пройдут в период с 8 по 11 мая. Мы призываем всех водителей заранее сделать правильный выбор и не садиться за руль в состоянии опьянения.
4: А бывает такое, что человек на дороге заметил каких-то странных автомобилистов или просто, проходя мимо, он видит, что человек явно пьяный садится за руль. Что ему делать в такой ситуации? Куда обращаться? Куда звонить? И вообще, какие действия предпринимать в целом?
5: Необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112, либо позвонить в дежурную часть госавтоинспекции по номеру 74 36 84, где сотрудники зафиксируют данный факт и в незамедлительном порядке направят сотрудников госавтоинспекции на место. Очень важно не оставаться равнодушными, иногда один звонок может предотвратить трагедию.
4: Присоединяюсь к вашим словам, если кого-то заметили или чувствуете, что что-то не так, вы тем самым не просто можете предотвратить трагедию, а и спасти кому-то жизнь, в том числе этому человеку, который не самым умным образом поступает и садится пьяным за руль. А вот еще в новостных сводках читал, что была история с преследованием нарушителя. Это звучит как сюжет из фильма. Расскажите, что там произошло.
5: Да, ситуация достаточно напряженная была у нас. 24 апреля в Брянске сотрудники госавтоинспекции подали сигнал о постановке водителю автомобиля Volkswagen Polo. Однако водитель проигнорировал требования и пытался скрыться. В ходе преследования автомобиль был остановлен на автодороге Брянск-Дядьково. За рулем находился 29-летний мужчина без водительского удостоверения с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило факт опьянения, и в отношении водителя было составлено 13 административных материалов, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
4: Вот это он, конечно, комбус собрал, еще и машины лишился. Чем вообще могут закончиться попытки скрыться от сотрудников?
5: Очень серьезными последствиями, как для самого водителя, так и для окружающих. Подобные действия создают угрозу жизни и других участников дорожного движения.
4: А давайте подведем итог и поговорим о простых истинах. Какие основные причины ДТП вы могли бы выделить?
5: Основные причины остаются неизменными. Это превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения и также невнимательность водителей и пешеходов и других участников дорожного движения.
4: И, наверное, еще хотелось бы присоединиться, что сейчас, по сути, уже наступило по погоде лето, выехали на дорогу.
6: Вот еще
4: и
6: такой вопрос.
4: Сейчас начало мая, майские праздники, и все мы, кто ездит за рулем, стали свидетелями, что многие мотоклубы открыли уже сезон, да и просто мотоциклисты, которые катаются для себя. Давайте освежим в их памяти, какие основные правила они должны соблюдать.
5: Прежде всего, водители мототехники должны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Также обязательно регистрировать свое транспортное средство при необходимости. Также использовать защитные шлемы, соблюдение скоростного режима. Также, я думаю, что необходимо отказаться от рискованных маневров, особенно выезд на полосу встречного движения.
4: Про велосипедистов мы сегодня упоминали, и сейчас вообще электрических средств движения их очень много. И, к сожалению, не все, кто пользуется этими электрическими средствами, знают вообще правила дорожного движения, хотя должны еще со школы. Поэтому я призываю быть всех внимательными и помнить, что автомобиль — это средство повышенной опасности, и для того, чтобы у нас не было никаких проблем и происшествий, быть внимательным, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. И давайте вам слово, чтобы вы хотели сказать нашим слушателям в завершении программы.
5: Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение правил – это не формальность, а необходимость. Каждый раз, садясь за руль или выходя на дорогу, помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Не спешите, будьте внимательны, уважайте других участников движения и никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения, потому что это чревато последствиями. Берегите себя, своих близких и счастливого вам пути.
4: А вам большое спасибо за эту важную беседу и что приходите к нам. Дорогие слушатели, помните, безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Берегите себя, своих близких и будьте внимательны на дорогах. А я напоминаю, что у нас в гостях была инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Клепкова. Эльвира, спасибо вам большое.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
0: Реклама.
7: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Дядьковский хрустальный завод – это знаменитое стекольное предприятие с богатой историей. Основанное в конце 18 века родом Мальцовых, оно стало законодателем мод в производстве и огранке высокохудожественных изделий из хрусталя. Фирменной чертой завода на долгие годы стали изделия из цветного стекла и хрусталя, украшенного узорами с тонкими, хорошо обработанными гранями. Единственная в мире церковь с иконостасом, выполненным целиком из хрусталя, была построена в 1810 году местным промышленником Мальцовым. В марте 1929 года церковь была разгромлена, иконостас уничтожен. В 2000 году было начато, а в 2003 закончено строительство новой церкви. Реставраторы постарались в точности повторить работу старых мастеров. На восстановление иконостаса ушло более 8 тонн хрусталя. Церковь освящена в марте 2003 года.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404 333, код города 48 32.

0: Тестирование 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Агропромышленный комплекс Брянской области, да и России в целом, реализует задачу бережливого производства. Компания «Мираторг» внедрила ряд эффективных решений, обновляя процессы и снижая нагрузку на окружающую среду без потери масштабов. Так, в Игленческом районе модернизируется ветеринарно-санитарный утилизационный завод, который после завершения работ сможет перерабатывать до 220 тысяч тонн сырья в сутки. В результате из потенциальных отходов получится продукция с высокой добавленной стоимостью. Это мясокостная мука и технический жир. Параллельно развивается инфраструктура водоочистки, благодаря чему снижается неблагоприятная нагрузка на окружающую среду. Более рационально используются ресурсы. Проект по орошению полей позволяет использовать очищенную воду для полива в засушливые периоды. Это, в свою очередь, повышает урожайность культуры и устойчивость к климатическим рискам. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, налоговые отчисления в областной бюджет составляют без малого 2 миллиарда рублей, а в бюджеты всех уровней более 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, «Мираторгу» удалось создать более 14 тысяч рабочих мест в селах Брянской области. Проверки детских лагерей перед летним сезоном начались в Брянской области. Комиссия инспектирует 12 организаций отдыха и оздоровления детей в регионе. Специалисты оценят безопасность, техническое состояние объектов и готовность инфраструктуры к летней кампании. Кроме того, осмотрят спортивные зоны, залы и площадки, оценят состояние пищеблоков и медицинских пунктов. Отдельное внимание уделяют техническому оснащению, проверят, готово ли оборудование к полноценной работе в сезон. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, 8 загородных лагерей, 4 из которых санаторного типа, ждут брянскую детвору в период летних каникул. В их числе муниципальные оздоровительные детские учреждения «Искорка» и «Лесной». По словам главы региона, традиционно дети смогут отдохнуть и за городом, и в лагерях с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной», например, будет работать с лагеря «Ганюк». За 4 смены сюда приедут поправить здоровье почти 3000 детей не только из Брянска, но и из Луганской Народной Республики. У россиян вырос спрос на наличные деньги. Как отмечает Центробанк, также высокой остается еще и сберегательная активность. Все это очередной раз подтверждает адаптацию граждан к налоговым изменениям, а также перебоям с интернетом в стране. Отмечается, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящих от цифровой инфраструктуры. Регулятор сообщил, увеличение оборота наличных ведет лишь к изменениям структуры денежной массы. В марте объем наличности в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей, в то время как в феврале данный показатель находился на уровне 0,2 триллиона рублей, что заметно превышает значение прошлых лет. Банк России отмечает, наличные деньги останутся в обороте с внедрением цифрового рубля в экономику. У регулятора в планах нет ускорения массового введения цифрового рубля, он будет дорабатываться, чтобы люди смогли сами его выбрать самостоятельно. 22 и 25 июня установлены как резервные дни для сдачи обязательных предметов русского языка и математики в рамках сдачи единого государственного экзамена. В июле предусмотрены дни для пересдачи предметов по выбору. 8 июля – русский язык, литература, химия, физика, информатика и письменная часть экзамена по иностранному языку. 9 июля – откроется второй шанс для сдачи базовой профильной математики, истории, обществознания, биологии, географии и устной части экзамена по иностранному. В сентябре 4, 8 и 25 можно будет сдать русский язык и математику, если первая попытка по обоим предметам была провалена. Поводов для пересдачи может быть несколько. Во-первых, если экзаменуемый плохо себя чувствовал и не смог закончить работу, его испытание было прервано. Во-вторых, если человек не смог набрать минимальный балл по русскому языку или математике. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сейчас в Брянске около 23 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

ждет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

систем, процедур и законов. Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Только имя твое.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет возможна не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных, с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: 3-2-Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Психологические группы в соцсетях растут пышным цветом. Каждый желающий может задать вопросы о своей проблеме и получить огромное количество комментариев. Казалось бы, что в этом плохого, что одни люди помогают другим решать их проблемы? Плохо в этом то, что комментарии бывают разной степени адекватности. От понять и простить до как спрятать понадежнее тело после мести. Комментарии бывают диаметрально противоположные. От гони его в шею до сама виновата. И все это никак не помогает тому человеку, который задал вопрос, который писал свою ситуацию, который ждет помощи, а на самом деле только больше запутывается и теряется в ней. Я как профессионал, конечно же, считаю, что с такой ситуацией лучше идти целенаправленно за помощью к специалисту. Но если вы пока к этому не готовы и вам нужна помощь, то ищите профессионалов. Вы можете задать свой вопрос мне в группе 3-2 радио ВКонтакте и можете сделать это абсолютно анонимно. Вы можете найти знакомого психолога, которому вы доверяете. Если у вас нет знакомого психолога, существует большое количество сайтов, на которых можно получить онлайн-консультацию. Есть телефоны психологической помощи. Но все это будет в разы лучше и качественнее, чем те советы, которые вы получите от незнакомых вам людей в группах в социальных сетях. Любой студент первого курса психфака поможет вам лучше и качественнее любого комментатора из соцсетей. В чем отличие бытового психолога от профессионала? В том, что знания бытового психолога сложились хаотично, исходя из его собственного опыта. А профессионалы используют весь арсенал знаний, который был накоплен за это время в психологии. И обучаются они ему целенаправленно. Поэтому, если у вас возникла психологическая проблема, идите к профессионалам. Ведь если у вас болят зубы, вы же не идете к соседу, чтобы он их вам полечил. А психика гораздо сложнее зубов.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время.

0: Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.
3: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Вау! Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске завершат строительство водозабора «Деповский». Современный объект водопроводной сети Брянск получит в этом году. Инженерные коммуникации обеспечат потребности населения Володарского района в чистой воде. В то же время готовится реконструкция бордовических водозаборных сооружений, необходимость модернизации которых назрела давно, поскольку водозаборы и насосные станции в Бордовичах работают с 1983 года. Отмечу, бордовические очистные сооружения обеспечивают больше половины питьевой воды, подаваемой в город. Добавлю, городской водоканал дает в сутки Брянску 120 тысяч кубометров чистой воды. Брянцы более половины воды получают из Десны, как раз из бордовического водозабора, остальное из 123 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в столице Партизанского края составляет более 900 километров. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области успешно реализуется комплексная задача, направленная на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды жителям региона. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. В Брянск приехала делегация из Сербии для обсуждения межгосударственного партнерства. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в рамках переговоров обсудили совместные проекты в молодежной, спортивной и культурной сферах. Ранее сообщалось, брянские предприниматели продемонстрировали успех на международных рынках. Опыт отдельных предприятий показывает, что даже малый бизнес может конкурировать на мировой арене. Брянские предприятия значительно расширили поставки животноводческой продукции за границу, преодолев отметку 80 тысяч тонн по итогам ушедшего года. В числе экспортируемых грузов – мясо, сопродукты, молочная продукция и корма. География поставок охватила Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. 51 товарную группу от лекарств, молочной продукции, питьевой воды, детских товаров, бытовой химии и до легкой промышленности охватывает сегодня система «Честный знак», благодаря чему нелегальный оборот удалось снизить вдвое, с 26% до 9%, а по отдельным позициям, в частности молочной продукции, количество просроченной сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз. Ранее платформа заблокировала более миллиона нелегальных автомобильных шин в российских магазинах. Правительством подписано распоряжение об обязательной маркировке детских игрушек и строительных материалов. Президент Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Глава государства отметил, она остается важным направлением и требует дальнейшего развития. По его словам, в данной сфере по-прежнему есть задачи, над которыми необходимо работать, поэтому механизм маркировки следует совершенствовать. До 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в год готов производить «АвтоВАЗ». Старт серийного производства первого кроссовера марки намечен на третий квартал нынешнего года, а начало продаж – на четвертый квартал. «Лада Азимут» станет первой моделью с панорамной крышей и сдвижным люком. Модель получит два мотора – агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадей и 1,8 литра на 132 лошадиные силы. Обе будут работать в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Позже появится шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Отмечается, для автомобиля была создана почти 1000 оригинальных узлов деталей, в том числе кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов, а вот в ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки в плюс 9. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба ветер юго-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: как сейчас.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В 1847 году в художественных мастерских Дядьковского хрустального завода разрисовывалась посуда до 47 тысяч единиц ежегодно. Продукция отправлялась в крупнейшие города того времени – Москву, Одессу, Варшаву, Петербург, Киев, Ригу и другие. За годы советской власти бренд «Хрусталь из Дядькова» стал известен по всей России и за рубежом. Дядьковский хрустальный завод – обладатель международной премии «Золотой Меркурий», международной «Золотой звезды», «Алмазной звезды», нескольких международных европейских наград за качество. Постоянное участие в отечественных и международных выставках и ярмарках приносило неизменный успех, признание, многочисленные награды. На Дядьковском хрустальном заводе создавались знаменитые призы. Хрустальная боксерская перчатка и хрустальный конек, приз газеты «Московские новости» по фигурному катанию, а также хрустальный пеликан, награда для лучших учителей России, богиня медицины, награда для врачей Российской Федерации. Люстры из дядьковского хрусталя украшают дворец правительства на Кубе в Гаване и музей ковра в Баку, Третьяковскую галерею и зал заседаний президент-отеля в Москве.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на 3 рейсах. По-другому будут ходить 3 маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7.30 утра до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. В Брянск приехала делегация из Сербии для обсуждения межгосударственного партнерства. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в рамках переговоров обсудили совместные проекты в молодежной, спортивной и культурной сферах. Ранее сообщалось, брянские предприниматели продемонстрировали успех на международных рынках. Опыт отдельных предприятий показывает, что даже малый бизнес может конкурировать на мировой арене. Брянские предприятия значительно расширили поставки животноводческой продукции за границу, преодолев отметку 80 тысяч тонн по итогам ушедшего года. В числе экспортируемых грузов – мясо, супродукты, молочная продукция и корма. География поставок охватила Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы добровольческих подразделений будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, 1 день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. Предстоящие выходные в Брянске будут контрастными. Синоптики прогнозируют и солнце, и дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции «Ифаразанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну, скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода — это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней — это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных, с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Психосоматика. Это слово все чаще и чаще появляется в лексиконе разных людей. Давайте разберемся с тем, что такое психосоматика. Психосоматика – это влияние разлада в психическом здоровье на физические органы. Говоря другими словами, это когда все болезни от нервов. Ведь в этой шутке есть только доля шутки. Психосоматика возникает тогда, когда у нас стальная воля, и мы глотаем гнев, не высказываем обиду, терпим стресс на работе, перегружаем себя, и все это объясняем себя какими-то благими целями и намерениями. И когда организм понимает, что ему от этого не избавиться, он начинает их утилизировать и проявлять в виде болезней, потому что он должен избавиться от этих негативных эмоций. И проявляться это может в абсолютно разных формах, начиная от обычного высыпания на коже, заканчивая язвенной болезнью. Список психосоматических заболеваний огромен. И если он кому-то интересен, вы можете найти эту информацию в сети интернет. А особо дотошным можно открыть медицинский классификатор болезней, раздел «Психосоматика». К чему я это все говорю? К тому, что не нужно копить в себе негативные эмоции. Нужно позволять их себе выражать, выпускать любым доступным для вас способом. Можно покричать в уединенном месте. Можно высказать все это обидчику. Можно пойти в спортзал и через тренировки избавиться от этих эмоций. Можно пробежать марафон. Можно пойти помедитировать, заняться йогой. Любой доступный и приятный для вас способ. Главное от этого избавиться. Очистить свой организм от этого негатива. И второй очень важный момент. Если вы заметили, что у вас что-то болит, но вы ходите к врачам, и они говорят, у вас все в порядке, у вас хорошие анализы, у вас нет симптомов какого-то заболевания, но вы продолжаете ощущать дискомфорт, болезненные ощущения, какие-то расстройства в организме, вспомните про слово «психосоматика» и обратитесь к психотерапевту. Убедитесь, что у вас нет психологических причин в этой болезни. А я вам желаю крепкого и полноценного здоровья. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: нужного профиля, высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на 3 рейсах. По-другому будут ходить 3 маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7.30 утра до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. В Брянске завершат строительство водозабора «Деповский». Современный объект водопроводной сети Брянск получит в этом году. Инженерные коммуникации обеспечат потребности населения Володарского района в чистой воде. В то же время готовится реконструкция бордовических водозаборных сооружений, необходимость модернизации которых назрела давно, поскольку водозаборы и насосные станции в Бордовичах работают с 1983 года. Отмечу, бордовические очистные сооружения обеспечивают больше половины питьевой воды, подаваемой в город. Добавлю, городской водоканал дает в сутки Брянску 120 тысяч кубометров чистой воды. Брянцы более половины воды получают из Десны, как раз из бордовического водозабора, остальное из 123 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в столице Партизанского края составляет более 900 километров. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области успешно реализуется комплексная задача, направленная на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды жителям региона. Агропромышленный комплекс Брянской области, да и России в целом, реализует задачу бережливого производства. Компания «Мираторг» внедрила ряд эффективных решений, обновляя процессы и снижая нагрузку на окружающую среду без потери масштабов. Так, в Игонечском районе модернизируется ветеринарно-санитарный утилизационный завод, который после завершения работ сможет перерабатывать до 220 тысяч тонн сырья в сутки. В результате из потенциальных отходов получится продукция с высокой добавленной стоимостью. Это мясокостная мука и технический жир. Параллельно развивается инфраструктура водоочистки, благодаря чему снижается неблагоприятная нагрузка на окружающую среду. Более рационально используются ресурсы. Проект по орошению полей позволяет использовать очищенную воду для полива в засушливые периоды. Это, в свою очередь, повышает урожайность культуры и устойчивость к климатическим рискам. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, налоговые отчисления в областной бюджет составляют без малого 2 миллиарда рублей, а в бюджеты всех уровней более 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, «Мираторгу» удалось создать более 14 тысяч рабочих мест в селах Брянской области. Проверки детских лагерей перед летним сезоном начались в Брянской области. Комиссия инспектирует 12 организаций отдыха и оздоровления детей в регионе. Специалисты оценят безопасность, техническое состояние объектов и готовность инфраструктуры к летней кампании. Кроме того, осмотрят спортивные зоны, залы и площадки, оценят состояние пищеблоков и медицинских пунктов. Отдельное внимание уделяют техническому оснащению. Проверят, готово ли оборудование к полноценной работе в сезон. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, 8 загородных лагерей, 4 из которых санаторного типа, ждут брянскую детвору в период летних каникул. В их числе муниципальные оздоровительные детские учреждения «Искорка» и «Лесной». По словам главы региона, традиционно дети смогут отдохнуть и за городом, и в лагерях с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной», например, будет работать лагерь «Огонек». За 4 смены сюда приедут поправить здоровье почти 3000 детей не только из Брянска, но и из Луганской Народной Республики. Предстоящие выходные в Брянске будут контрастными. Синоптики прогнозируют и солнце, и дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В постсоветское время Дядьковский хрустальный завод получил вторую жизнь. В 2002 году продукция предприятия вошла в список 100 лучших товаров России. Однако численность мастеров по сравнению с советскими временами сократилась более чем в 10 раз. В 2017 году производством Дядьковского хрусталя были заняты лишь 200 человек. А вот несколько интересных фактов о заводе и его продукции. В 1901 году Лев Николаевич Толстой получил в подарок от рабочих завода глыбу, изготовленную из зеленого стекла, где была выгравирована монограмма писателя и дарственная надпись. В 1919 году делегация от завода вручила Ленину хрустальную книгу «Конституция РСФСР» и другие изделия из хрусталя, на которых были выполнены портреты самого Ленина, а также Маркса, Энгельса и Липнихта. В 1966 году Юрий Гагарин посетил завод, и ему подарили хрустальный ключ, символизирующий ключ от города.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет. Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
4: Дача на связи! Посадку разрешаю!
2: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая! Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи! Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
3: Встречаемся в аэро!
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот стоградусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновения разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В цилиндре золотым пером трудился мастер, и стол его поросший

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на 3 рейсах. По-другому будут ходить 3 маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7.30 утра до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. В Брянск приехала делегация из Сербии для обсуждения межгосударственного партнерства. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в рамках переговоров обсудили совместные проекты в молодежной, спортивной и культурной сферах. Ранее сообщалось, брянские предприниматели продемонстрировали успех на международных рынках. Опыт отдельных предприятий показывает, что даже малый бизнес может конкурировать на мировой арене. Брянские предприятия значительно расширили поставки животноводческой продукции за границу, преодолев отметку 80 тысяч тонн по итогам ушедшего года. В числе экспортируемых грузов – мясо, супродукты, молочная продукция и корма. География поставок охватила Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы добровольческих подразделений будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, 1 день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. Предстоящие выходные в Брянске будут контрастными. Синоптики прогнозируют и солнце, и дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

голова не в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну, скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода — это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней — это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: радио. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Знаете, какие слова больше всего не люблю слышать от клиентов? Глобально, в общем, в целом и так далее. Почему? Потому что, когда я спрашиваю у клиентов, как у вас дела, что у вас нового, клиенты говорят, ну, глобально ничего не произошло. Ну, в целом, все как обычно. Все как всегда. Я говорю, хорошо, а не глобально? Клиент задумывается. Нет, ну, не глобально, вот это произошло, у ребенка изменения, я тут что-то понял. Мы с женой пообщались, сходили в кино, нашли общий язык с родителями. Ну, а в общем и целом, ничего не произошло. Я говорю, подождите, но ведь это же очень важные события. Это же очень значимые события. Это то, к чему мы с вами шли, вспомните. Мы же говорили, что вы этого хотели. Клиент минут задумывается и говорит, ой, точно, а как-то я не придал этому значения. Ой, я как-то не заметил. Прекратите мыслить глобально в своей жизни. Прекратите считать, что ваши небольшие, может быть, для внешнего мира достижения незначимы. Все, что вы делаете для себя и для других, все значимо. Ведь это наполняет нас глубиной. Это делает нашу жизнь полной. Поэтому отмечайте свои достижения, отмечайте свои победы. Забудьте слово «глобально». Забудьте слово «в общем». В общем, это в никуда. Это, не знаю, во вселенную куда-то. Отмечайте все, что с вами происходит. Хорошее и плохое. Потому что хорошее можно отпраздновать, а плохое проанализировать и изменить. Забудьте слово «глобально». Забудьте слово «в общем». И живите полной и полноценной жизнью, которая происходит с вами здесь и сейчас. И думайте о том, что произошло. И оценивайте это, и проживайте. И тогда, когда вас кто-то спросит, как у вас дела, что у вас нового, у вас будет что рассказать и чем поделиться. И вы снова испытаете эти позитивные эмоции и чувства. И вам снова станет тепло от воспоминаний о том, что ребенок нарисовал вам рисунок, на работе что-то получилось, с близкими была приятная встреча. И вот тогда вам не надо будет искать позитивы на стороне, бегать за какой-то поддержкой, употреблять алкоголь и еще как-то себя искусственно веселить. Тогда ваша радость и ваш позитив будет внутри вас. Это был метод Карлова.
0: «3-2 радио» — это пульс, это страсть.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 527. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В городе партизанской славы 22 часа. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 9 мая изменят расписание некоторые автобусы. Это связано с перекрытием дорог на центральных улицах. Чтобы пассажиры могли проехать через город, изменят остановки на 3 рейсах. По-другому будут ходить 3 маршрута, которые курсируют под номерами 150, 100 и 140. Напомню, в центре Брянска перекроют дороги с 7:30 утра до окончания праздничных мероприятий. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Пересвета до Урицкого и по проспекту Ленина от Фокина до Красноармейской. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянщина, находящаяся в приграничной зоне, проводит все праздничные мероприятия в особом режиме. В регионе действует режим контртеррористической операции. Все массовые мероприятия на открытых пространствах отменены. Александр Богомаз призвал быть максимально бдительными и осторожными, научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним. В Брянске завершат строительство водозабора «Деповский». Современный объект водопроводной сети Брянск получит в этом году. Инженерные коммуникации обеспечат потребности населения Володарского района в чистой воде. В то же время готовится реконструкция бордовических водозаборных сооружений, необходимость модернизации которых назрела давно, поскольку водозаборы и насосные станции в Бордовичах работают с 1983 года. Отмечу, бордовические очистные сооружения обеспечивают больше половины питьевой воды, подаваемой в город. Добавлю, городской водоканал дает в сутки Брянску 120 тысяч кубометров чистой воды. Брянцы более половины воды получают из Десны, как раз из бордовического водозабора, остальное из 123 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в столице Партизанского края составляет более 900 километров. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области успешно реализуется комплексная задача, направленная на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды жителям региона. Агропромышленный комплекс Брянской области, да и России в целом, реализует задачу бережливого производства. Компания «Мираторг» внедрила ряд эффективных решений, обновляя процессы и снижая нагрузку на окружающую среду без потери масштабов. Так, в Игоньческом районе модернизируется ветеринарно-санитарный утилизационный завод, который после завершения работ сможет перерабатывать до 220 тысяч тонн сырья в сутки. В результате из потенциальных отходов получится продукция с высокой добавленной стоимостью. Это мясокостная мука и технический жир. Параллельно развивается инфраструктура водоочистки, благодаря чему снижается неблагоприятная нагрузка на окружающую среду. Более рационально используются ресурсы. Проект по орошению полей позволяет использовать очищенную воду для полива в засушливые периоды. Это, в свою очередь, повышает урожайность культуры и устойчивость к климатическим рискам. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, налоговые отчисления в областной бюджет составляют без малого 2 миллиарда рублей, а в бюджеты всех уровней более 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, «Мираторгу» удалось создать более 14 тысяч рабочих мест в селах Брянской области. Проверки детских лагерей перед летним сезоном начались в Брянской области. Комиссия инспектирует 12 организаций отдыха и оздоровления детей в регионе. Специалисты оценят безопасность, техническое состояние объектов и готовность инфраструктуры к летней кампании. Кроме того, осмотрят спортивные зоны, залы и площадки, оценят состояние пищеблоков и медицинских пунктов. Отдельное внимание уделяют техническому оснащению. Проверят, готово ли оборудование к полноценной работе в сезон. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, 8 загородных лагерей, 4 из которых санаторного типа, ждут брянскую детвору в период летних каникул. В их числе муниципальные оздоровительные и детские учреждения «Искорка» и «Лесной». По словам главы региона, традиционно дети смогут отдохнуть и за городом, и в лагерях с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной», например, будет работать лагерь «Огонек». За 4 смены сюда приедут поправить здоровье почти 3000 детей не только из Брянска, но и из Луганской Народной Республики. Предстоящие выходные в Брянске будут контрастными. Синоптики прогнозируют и солнце, и дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
2: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну, скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней – это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а, возможно, даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
2: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Ты все правильно делаешь. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud Don't Stay.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету или остров где-то.

набивать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой незачем лить кровь и слезы проливать.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: стряхнуть с ресниц.
1: 3-2 радио.
2: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

это солнечная система. Но в этой системе есть конкретная тема.